0: А Мишка Квиц?
1: Я, ко сам пришел в Америку, не сам имел нити фицка. И потом сам узел усо памет уроке и зачел карьеру.
2: А то и морало бити парис худо, зачети таколе из ничь.